Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам из с нами будет служить Алексис Браунс. Шевакара, радима, татас, дебес, мумс, нарв, мумс, колпас, Алексис Браунс, натуралс, патесейбс, варц,

0: Добрый вечер, дорогие мои радиослушатели.
1: Лабвакар, дорогие радиоклауситай.
0: Сегодня я тему, которую мы сегодня будем смотреть, я называл его следующим образом.
1: Он сегодня с темой сосмоносаутис.
0: Не уходи от проблем.
1: Не, промно проблема.
0: Бог проводит через них.
1: Диос павада теви цаур виням.
0: Наверное, я думаю, что все мы так это желаем.
1: Un droši vien mēs visi to arī tā vēlamies.
0: Я думаю, что нет ни одного человека, который не хотел бы прожить жизнь без трудностей.
1: Un es domāju, ka nav neviens cilvēks, kurš negribētu nodzīvot dzīvi bez grūtībām.
0: Когда в нашу жизнь происходит болезни, скорбь.
1: Kad mūsu dzīvē nāk slimības, likstas.
0: Материальные трудности, непонимание со стороны людей.
1: Materiālās grūtības, nesapratne no apkārtējiem.
0: Духовная борьба.
1: Garīgā cīņa.
0: Первая наша реакция становится желание избавиться от всего этого.
1: Un pirmā mūsu reakcija ir vēlme atbrīvoties no tā visa.
0: И, конечно, поскорее.
1: Un pēc iespējas ātrāk.
0: Иногда человек даже пытается убежать от проблем.
1: Un cilvēki bieži mēģina aizbēgt no problēmām.
0: Надеюсь, что она исчезнет сама собой.
1: Cerot, ka tā izzudīs pati no sevis.
0: Но Священное Писание открывает нам совершенно иной взгляд.
1: Bet Svētie raksti mums atklāja pilnīgi citu skatījumu.
0: Бог не всегда сразу убирает испытание.
1: Dievs nevienmēr paņem prom pārbaudījumus uzreiz.
0: Но он всегда исполняет его он всегда его использует его для нашего духовного блага.
1: Bet viņš vienmēr tos pārbaudījums izmanto mūsu garīgajai labklājībai.
0: Испытание в руках Господа становится школой веры.
1: Pārbaudījumi Dieva rokās kļūst par ticības skolu.
0: Где формируется характер христианина?
1: Kur tiek formēts kristieša raksturs?
0: Apostoli Jakob i Pavel govorят об этом.
1: Un apostoli Pavels un Jēkabs par to runā.
0: И самое главное, что почти одинаковыми словами.
1: Un pats interesantākais, ka ar gandrīz vienādiem vārdiem.
0: Смотрите.
1: Skatieties.
0: Испытания производят терпение.
1: Ka pārbaudījumi veido pacietību.
0: Терпение формирует зрелости.
1: Pacietība veido briedumu.
0: И характер.
1: Un raksturu.
0: А зрелости рождает надежду.
1: Bet briedums veicina cerību.
0: Первое место писания, на которое мы обратим внимание, записано в послании Иакова, 1 глава, со 2 по 4 стиха.
1: Un pirmā rakstuvieta, ko mēs apskatīsim, ir rakstīta Jēkaba vēstulē 1. Nodaļā no 2. Līdz 4. Pantam.
0: Es velikoju radosti prinimājate, bratja mai, kada vpadājate v različnih izkušenje, znaja, što izpitanie vašai vere preizvodiet terpenie. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.
1: Turēt mani brāļi to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Bet izturība, lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caur caurim un jums nebūtu nekāda trūkuma.
0: На первый взгляд, эти слова кажутся необычными.
1: No sākuma šie vārdi liekas tādi netipiski.
0: Мы могли задаваться такой вопрос.
1: Mēs varētu uzdot tādu jautājumu.
0: Как можно радоваться испытаниями?
1: Kā var priecāties par pārbaudījumiem?
0: Без испытания всегда приносят боль.
1: Jo pārbaudījumi vienmēr atnes sāpes.
0: Но апостол Иаков не говорит радоваться самой воле.
1: Bet apstuls nesaka priecāties par viņu pašu.
0: Он говорит радоваться тому, что Бог совершает через эту боль.
1: Bet viņš saka priecāties par to, ko Dievs rada caur šīm sāpēm.
0: Золото становится чище только в огне.
1: Zelts kļūst tīrāks tikai ugunī.
0: Так и вера человека становится крепче только тогда, когда происходит проверку.
1: Tāpat arī ticība kļūst stiprāka tad, kad ir izgājis caur pārbaudījumiem.
0: Пока море спокойно.
1: Kamēr jūra ir mierīga.
0: Трудно определить, насколько прочен корабль.
1: Ir grūti noteikt, cik izturīgs ir kuģis.
0: Но во время шторма становится видно.
1: Bet vētras laikā tas kļūst redzams.
0: Насколько он надежно построен.
1: Cik droši šis kuģis ir uzbūvēts.
0: Подобным образом и вера человека проявляется не тогда, когда все хорошо.
1: Un līdzīgi arī cilvēka ticība tā neparādās tad, kad viss ir labi.
0: А тогда, когда жизнь становится трудной.
1: Bet tad, kad dzīve kļūst grūta.
0: Очень часто мы просим Бога убрать проблему.
1: Ļoti bieži mēs lūdzam Dievu paņemt prom problēmu.
0: А Господь желает через эту проблему изменить нас самих.
1: Bet Dievs vēlas ar šo problēmu izmainīt mūsu pašus.
0: В послании к римлянам 5 глава 3 и 5 стихи говорят.
1: Vēstulē romiešiem 5. Nodaļā no 3. Līdz 5. Pantam ir teikts.
0: Говорит, хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытности, от опытности надежда, а надежда не постижает.
1: Bet nevien par to mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība patstāvību, patstāvība cerību. Bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots.
0: Обратите внимание.
1: Pievērsiet uzmanību.
0: На удивительную последовательность.
1: Uz šo pārsteidzošo ķēdīti.
0: Смотрите.
1: Skatieties.
0: Скорбь рождает терпение.
1: Ciešanas rada izturību vai pacietību.
0: Терпение рождает опытности.
1: Šī pacietība vai izturība rada patstāvību vai dot pieredzi.
0: И опытности рождает надежду.
1: Un šī patstāvība vai pieredze dot cerību.
0: Человек не становится зрелым за один день.
1: Cilvēks nekļūst pieaudzis vai nobriedis vienā dienā.
0: Бог постепенно ведёт его через определённые обстоятельства.
1: Dievs viņu visu laiku ved cauri noteiktiem apstākļiem.
0: Именно поэтому многие наши молитвы получают не сразу ответ.
1: Un tāpēc arī daudzas mūsu lūkšanas saņem atbildi neuzreiz.
0: Господь прежде всего работает не над обстоятельствами, а над нашими на нашим сердцем.
1: Un Dievs visu pirms strādā nevis ar apstākļiem, bet ar mūsu sirdīm.
0: Иногда нам кажется, что Бог молчит.
1: Un bieži mums liekas, ka Dievs klusē.
0: Но молчание Бога не означает его отсутствие.
1: Bet Dieva klusēšana nenozīmē, ka viņš nav klātesošs.
0: Очень часто именно в период молчания Господь совершает самую глубокую работу внутри человека.
1: Un bieži šajos klusuma periodos Dievs izdara vislielāko darbu cilvēkā.
0: Вспомним, сколько лет ожидал исполнения Божьего обещания Авраама.
1: Un atcerēsimies, cik gadus Abrahāms gaidīja Dieva apsolījuma piepildīšanos.
0: Сколько лет Иосиф провёл в рабстве и темнице?
1: Cik daudz gadus Jāzeps pavadīja verdzībā un tumsā?
0: Прежде чем оказаться у власти.
1: Pirms nonāca pie varas.
0: Сколько лет Давид скрывался от преследования прежде чем стать царём?
1: Cik ilgi Dāvids slēpās pirms kļuva par ķēniņu?
0: Если бы они убежали от своих трудностей, они никогда не увидели бы исполнение Божьего плана.
1: Ja viņi būtu bēguši no savām grūtībām, viņi nekad nebūtu pieredzējuši Dieva plāna piepildīšanos.
0: Иногда мы спрашиваем.
1: Un mēs dažreiz jautājam.
0: Господь, почему ты не избавишь меня прямо сейчас?
1: Dievs, kāpēc tu neatbrīvo mani tieši tagad?
0: А Бог словно отвечает.
1: Un Dievs atbild.
0: Потому что я еще не закончил свою работу тебе.
1: Tāpēc, ka es vēl neesmu pabeidzis savu darbu tevī.
0: Бог гораздо больше заинтересован в нашем характере, чем в нашем комфорте.
1: Dievs ir vairāk ieinteresēts mūsu raksturā nekā mūsu komfortā.
0: Испытания не являются доказательством того, что Бог оставил человека.
1: Pārbaudījumi nav pierādījums vai apstiprinājums tam, ka Dievs būtu pametis cilvēku.
0: Наоборот.
1: Tieši otrādi.
0: Очень часто именно через испытание он приближает нас к себе.
1: Ejot cauri pārbaudījumiem, Dievs pietuvina mūs sev tuvāk.
0: Теперь обратимся к словам, которые Господь сказал Иисусу Навину.
1: Un apskatīsimies tos vārdus, ko Dievs teica Jozuā.
0: Это Иисус Навин 1:9.
1: Tas ir Jozuā 1:9.
0: Он говорит: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда и пойдешь.
1: Esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs tavs Dievs ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi.
0: Эти слова были сказаны в очень непростое время.
1: Šie vārdi tika teikti tādā ļoti nevieglā laikā.
0: Моисей, великий Бож Израиля, умер.
1: Mozus, Izraēla lielais vadons, bija nomiris.
0: Перед Иисусом Навином стояла огромная ответственность.
1: Un Jozuā priekšā stāvēja tāda liela atbildība.
0: Вести народ в землю обетованную.
1: Vest tautu uz apsolīto zemi.
0: Впереди были укреплённые города.
1: Priekšā bija nocietinātas pilsētas.
0: Сильные враги и множество неизвестного.
1: Spēcīgi ienaidnieki un daudz nezināmā.
0: Можно представить, какие мысли посещали его сердце.
1: Un var tikai iedomāties, kādas domas viņam bija tad.
0: Возможно, он чувствовал свою слабость и недостаток сил.
1: Iespējams, viņš jūta savu vājumu un to, ka viņam nav pietiekami daudz spēku.
0: Но Бог не сказал ему: я уберу всех врагов прежде, чем ты пойдёшь.
1: Bet Dievs viņam neteica: es aizvākšu visus ienaidniekus tev pa priekšu.
0: Господь сказал:
1: Dievs teica:
0: я буду с тобой.
1: Es būšu ar tevi.
0: И в это заключается великая истина.
1: Un tajā arī ir tāda liela patiesība.
0: Бог не всегда изменяет обстоятельства.
1: Dievs nevienmēr izmaina apstākļus.
0: Прежде чем мы не сделаем первый шаг.
1: Ja vien mēs neizdaram pirmo soli.
0: Но он обещает свое присутствие среди любых обстоятельств.
1: Bet viņš apsola savu klātbūtni jebkuros apstākļos.
0: То же самое относится и к каждому из нас.
1: Tas pats ir attiecināms arī uz katru no mums.
0: Иногда мы говорим: Господи. Иногда мы говорим.
1: Bieži mēs sakam: Dievs.
0: Господи, сначала убери проблему.
1: Viss pirms paņem prom problēmu.
0: Тогда я пойду дальше.
1: Tad es iešu tālāk.
0: Но Господь говорит.
1: Bet Dievs saka:
0: иди вперед.
1: Ej uz priekšu.
0: А я буду рядом с тобой.
1: Bet es būšu tev blakus.
0: Настоящая вера.
1: Īsta ticība.
0: Проявляется не тогда, когда нет трудностей.
1: Parādās nevis tad, kad nav grūtību.
0: А тогда, когда человек продолжает доверять Богу среди испытаний.
1: Bet tā parādās tad, kad cilvēks turpina uzticēties Dievam problēmu vidū.
0: Давайте ещё посмотрим одно место Писания.
1: Apskatīsim vēl vienu rakstu vietu.
0: Это место Писания находится во втором послании к Тимофею.
1: Tā atrodas otrajā vēstulē Timotejam.
0: Место Писания сейчас не скажу.
1: Precīzi rakstu vietu nepateikšu.
0: Но давайте посмотрим текст.
1: Bet apskatīsim tekstu.
0: И водал нам Бог духа невоясни.
1: Jo Dievs mums nav devis bailības garu.
0: Но силы и любви и целомудрия.
1: Bet spēka, mīlestības un saprātības garu.
0: Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего.
1: Tāpēc nekaunies sludināt mūsu kungu.
0: Но страдай из благочестием силою Бога.
1: Bet uzņemies Dieva spēkā ciešanas līdz ar mani.
0: Amin.
1: Amen.
0: Страх всегда заставляет человека отступать.
1: Bailes bieži liek cilvēkam atkāpties.
0: Страх говорит.
1: Bailes saka.
0: Не получится.
1: Neizdosies.
0: Страх говорит. Лучше надо отказываться, отказаться.
1: Bailes saka, labāk vajag atteikties.
0: Страх говорит, слишком трудно.
1: Bailes saka, ir pārāk грути.
0: Но Святой Дух говорит совсем по-другому.
1: Bet Svētais Gars saka pavisam kaut ko citu.
0: Бог дает силу тогда.
1: Dievs dod spēku tad.
0: Когда человеческие силы заканчиваются.
1: Kad cilvēciskie spēki izzūd.
0: Он дает любовь тогда.
1: Viņš dod mīlestību tad.
0: Когда хочется ответить раздражением.
1: Kad gribas atbildēt aizkaitināti.
0: Un dajot zdravi rasumu, tada, kada vakrūk sarīt panika.
1: Viņš dod saprātu tad, kad apkārt valda panika.
0: И наконец, к окончанию нашему проповеди сегодня, хотел бы напоминать это самое, или обратимся к словам апостола Павел, или, скажем так, посланник евреям.
1: Un svētrunas beigās gribu teikt vārdus no vēstules ebrejiem.
0: Помните, когда он говорил, что каждый имеет должны пройти свой путь.
1: Atcerieties, kad viņš teica, ka katram no mums ir jāiet savs ceļš.
0: Что у каждого нас есть свои пропищи.
1: Ka katram no mums ir savs darba lauks.
0: И значит, раз у нас есть свой путь,
1: un, ja, tā kā mums ir savs ceļš,
0: мы должны понять, что вера это как соревнование.
1: Tad mums jāsaprot, ka ticība ir kā sacīkste.
0: И как всегда он так же говорил, что христианская жизнь сравняется с длинным бегом.
1: Un viņš teica, ka kristieša dzīve tā ir kā garš skrējiens.
0: И мы знаем, что во время бега спортсмен не оглядывается назад после каждого шага.
1: Un mēs zinām, ka skrienot sportists, viņš neatskatās uz aizmuguri pēc katra soļa.
0: Он не сходит из дистанции только потому, что стало тяжело.
1: Un viņš nepārtrauc šo distanci tikai tāpēc, ka kļuva grūti.
0: Он смотрит впереди к цели.
1: Viņš skatās uz priekšu, uz mērķi.
0: Так и верующий человек должен смотреть не на величину проблемы, а на величие своего спасителя.
1: Un tāpat arī kristētim vajag skatīties nevis uz savas problēmas lielumu, bet uz sava glābēja varenību.
0: Господь Иисус Христос сам прошел через страдания.
1: Jēzus Kristus pats gāja caur ciešanām.
0: Его пути не был легким.
1: Viņa ceļš nebija viegls.
0: Он был отвергнутый людьми.
1: Viņš bija cilvēku atraidīts.
0: Он был унижен и распят.
1: Viņš bija pazemots un krustāsists.
0: Но он не уклонился от воли отца.
1: Bet viņš nenovirzījās no tēva gribas.
0: Если наш Господь прошел путь страдания ради нашего спасения.
1: Ja mūsu kungs gāja ciešanu ceļu mūsu dēļ.
0: То и мы должны с терпением проходить тот путь, который определил нам Бог.
1: Tad mums arī ar pacietību ir jāaiziet tas ceļš, kuru Dievs mums ir piešķīris.
0: Дорогие друзья.
1: Dargie draugi.
0: Сегодня возможно кто-то переживает тяжёлые обстоятельства.
1: Šodien iespējams kāds no jums pārdzīvo grūtus apstākļus.
0: Кто-то борется с болезнями.
1: Кто-то cīnās ar slimību.
0: кто-то переживает семейные трудности?
1: Кади пардзиво ģimenes grūtības?
0: Кто-то потерял работу?
1: Кац позаудаясь дарбу?
0: Кто-то давно молится и пока не видит ответа?
1: Кац ilgi лудз un vēl neredz atbildi?
0: Не спешите сделать вывод.
1: Не стейдзieties izdarīt secinājumus.
0: Бог не оставил вас.
1: Dievs jūs nav atstājis.
0: Очень часто именно, когда мы этого не замечаем,
1: un ļoti bieži, tad, kad mēs to nepamanam,
0: Господь совершает в нашей жизни самую важную работу.
1: Dievs mūsu dzīvē izdara vissvarīgāko darbu.
0: Не уходи от проблемы.
1: Не, пром но проблема.
0: Если Бог допускает ее в нашей жизни.
1: Я Dievs to pieļauj mūsu dzīvē.
0: Не оставляйте молитву.
1: Не отставляйте лукшану.
0: Не оставляйте собрание верующих.
1: Не отставляйте ticīgo sapulces.
0: Не оставляйте чтение священного писания.
1: Не отставляйте свято раксту ласишу.
0: Не переставайте доверять Господу.
1: Не пертрауцайте устицайтесь Дьявам.
0: Помните, что каждое испытание.
1: Atcerieties, ka katrs pārbaudījums
0: pradjone miesis Gospodu, iz Bogam,
1: caur kuru tu esi izgājis ar Dievu,
0: делает человека сильнее,
1: dara cilvēku stiprāku,
0: однажды испытание закончится,
1: pārbaudījumi reiz beigsies,
0: но уроки, которые Бог преподал через него,
1: bet tās mācības stundas, ko Dievs caur tiem pārbaudījumiem ir devis,
0: останутся с нами навсегда.
1: Tās paliks ar mums vienmēr.
0: Поэтому будем помнить.
1: Tāpēc atcerēsimies.
0: Испытание временное.
1: Pārbaudījumi ir īslaicīgi.
0: Божья любовь вечная.
1: Bet Dieva mīlestība ir mūžīga.
0: Проблемы приходят и уходят.
1: Problēmas nāk un iet.
0: Но Господь остается верным.
1: Bet Dievs paliek uzticams.
0: Пусть слова апостол Павла укрепляют каждый из нас.
1: Un lai apsī Pāvila vārdi iedrošina un stiprina katru no mums.
0: Как мы уже говорили, от скорби.
1: Kā mēs jau teicām, no ciešanām.
0: Происходит терпение.
1: Nāk izturība vai pacietība.
0: От терпения опытности.
1: No izturības nāk pieredze.
0: От опытности надежда.
1: Un no pieredzes nāk cerība.
0: А надежда не постижает.
1: Bet cerība nepamet kaunā.
0: Пусть Господь поможет каждого из нас не убегать от трудностей.
1: Lai Dievs palīdz katram no mums nebēgt no grūtībām.
0: А проходить вместе с ними.
1: Bet iet kopā ar viņu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Аллилуйя, Господь.
1: Аллилуйя, Dievs.
0: По имени Иисуса Христа.
1: Jēzus vārdā.
0: Мы себя благодарим за сегодняшнюю проповедь.
1: Мы с тобой паскамies par šodienas svētrunu.
0: И также просим отец о наши братья, которые просят там молитву.
1: Un lūdzam par mūsu brāļiem, māsām, kas
0: просим Господа о спасении Элины, Салины и Алексея.
1: Lūdzam par Elīnas, Zalīnas, Alekseja
0: glābšanu. Пусть пройдут этот путь вместе с тобой, этот трудный путь, который у них есть вместе с собой.
1: Lūdzam par tavu palīdzību, un lai viņi šo grūto ceļu var iziet kopā ar tevi.
0: Точно молимся за рождение свыше Лидии и ее исцеление.
1: Un lūdzam par Lidijas jaunpiedzimšanu un dziedināšanu.
0: Пусть Иисус касается и осветит.
1: Lai Jēzus pieskars un apskaidro.
0: Mi vierim at Jēzus, ka tu slišat naša malītvu.
1: Mēs ticam tās, ka tu dzirdi mūsu lūkšanas.
0: Mi vierim, ka siete naša brātija ili ete rocini čieta, ani praid, jesi ani praidu et ispitanie, katru unik jēs mēs jēs gotpadam, ani būdus spasenie, kas pot neatkodīt at nas.
1: Un mēs zinām, ka visi šie cilvēki, ja izies grūtībām cauri kopā ar tevi, viņi tiks glābti.
0: Mi tibie blagadarim, ja slavim tvojo imi.
1: Mēs tev paskamies un godinām tavu vārdu.
0: Vai imi Jēzusa.
1: Jēzus vārdā.
0: Amen.
1: Amen.
2: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Алекс Браун, церковь Слова Истины Шевакра, Рэдим Атартас Дебес, Мумс, Нарвом, Скалой Алекс из Браупс. Ну, потесимс, Варц.
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.